0: baby, it's Pablo.
1: Я сел за чамай, малося чамой вайб. Gang bang drive by. Я бы сел кол май. Кой балагал. Обоє твердхайп. Десять годин твердхайп.